0: der Agathe Bauer Song.
1: Radio 91.2 Dortmund am Wochenende.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».